Это души тамбе, а у меня сина он отро инструмент нового. Это души потока терагай ку тамбар.